0: Борисовец, вражем мой, с Кремлем заключен люлю, бартичу, мечтах документацию, бершин, нет, нет, глазнос, Кремль, много, ах, кафиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP, made in Russia.